0: Free Radio.
1: Baú da Free Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,